0: жетинчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекиткейчи. Телефон 0555 4832 60. Бардык жолдор кайда алып барарын билесиңби?
1: Кайда?
0: КРСУ-га. Бул жерде ар ким өз жолун тандайт. Педагогика, тарых же заманбап инженердик кесиптер. Анткени КРСУ бул сапаттуу билим, эмгек рыногунда талап кылынган адистиктер жана ийгиликтүү карьерага ишенимдүү башталыш. Бардык жолдор КРСУ-га алып барат. Анткени келечекке карай жол дал ушул жерден башталат. Толук маалымат КРСУ чекит ээдүү чекиткейче. Кабыл алуу комиссиясынын телефону 0777 4312 11. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сырғады ғылдарғады, біз жарыстық ташабад. Қиялданған нәрселер, деген кейім ойындар. Жалаң бешке оқушы, атайынелер құбанат, балалық бұл ташабад.
3: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланат. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмыштуысына чейін. Максим Горький, Биргі.
4: Неміз тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Кытай филиалынан Deutsche Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. FarmLit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
5: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
6: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
7: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
8: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
9: Деятельность лицензирована.
10: Реклама на Авторадио. 0700.

Реклама. Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында. Бақыдары қаражат олып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Шеф гурманды күні. Кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй-бүлө үшін азық-түліктердің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамдуу тамақтар менен қуантыңыз. Ал эми биз сіздерді жоғарғы сапат, чоң ассортимент жана жеткіліктүү баалар менен қуантабыз. Толық маалымат Шеф гурман Instagram парақшасында. Директор Бишкек шары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. Атүшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го. Чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
6: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.

0: погоды.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
4: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
5: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
6: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
7: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
8: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: Бифрут во всех магазинах страны.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джелмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джелмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
3: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордой эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
6: İç оорубаш үчүн.
7: İçкенден кийин баш оорубаш үчүн.
6: Уулануга каршы энтерас келди кабыл ал.
7: Энтерас кел.
6: Уулануда, баш жазууда, аллергия.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк, Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Как доставить груз на строительную площадку?
4: Тебе поможет Чагылган.
5: А отгрузить урожай?
4: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Только

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
7: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
6: Неужели?
7: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
8: Чтоб животик не болел,
9: не было похмелья.
10: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
11: Энтеросгель.
12: При отравлении, похмелье, аллергии.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33266-09759-2022. От 2 декабря 2022 года.
14: Гонка в самом разгаре? Нет. Это Фатима и Умар бегают наперегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
15: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
16: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
17: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
18: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
19: Деятельность лицензирована.
2: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто?
5: Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
19: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
20: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотек. Витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер. Когда начинается новая жизнь.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле – облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы?
5: Токтой туруңуз.
4: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң короо, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Ван. Жашоо үчүн жасалган.
6: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгөрі. Лактофлорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
7: Бақыдары қаражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензия алған.
8: Борсоқтор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
9: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
8: Чын элеби?
9: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алимску. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
11: Сольный концерт?
12: Нет. Это Умар отбивает ритм по новому рюкзаку. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
13: Ты знаешь, куда ведут все дороги?
14: Куда?
13: В КРСУ. Здесь каждый выбирает свой путь. В педагогику, историю или современные инженерные профессии. Потому что КРСУ – это качественное образование, востребованные специальности и уверенный старт в карьере. Все дороги ведут в КРСУ, потому что именно здесь начинается путь к вашему будущему. Подробности на ksu.edu.kg. Телефон приемной комиссии 0777-43-12-11.
15: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardefisaudio.kg.
3: Джернома. Экарай, все, что нужно, покупай.
4: Денис Акчашовичун, Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
4: Жайдын кызыгы эми башталды. Кызыктуу сунуштарды колдон чыгарбаңыз. Биохимия 13 анализдер топтому болгону 1590 сом. Ай сайын чоң арзандатуулар күтөт. Акция 20 июлдан 2 августка чейин жарактуу. Толук маалымат Гематез чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама. Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555 950 110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
3: Деятельность лицензирована.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1590 сом. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа. Подробности на gemotest.kg.
5: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
6: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
7: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узақ сейілдөдің кейін муындарыңыз оруйуы. Спорт менен машығу дискомфорт жаратавы. Больнос релакс гель бұл чүң жана муындардағы дискомфорттың арылуға жардам берет. Сезгені үні азайдат, шешекті жана оруну эффективді төмендедет. Ошондой эле, улғайған адамдарға муындардағы жана бұл чүңдардағы жашқа байланышты өзгөрүүлөр менен күрешуге сунушталат. Больнос релакс гель менен еркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтык болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
2: Все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0-501-13-13-92. «Экорай».
4: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох Ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508 700 900.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком плюс, на Исакуле облачно, воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23, и в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. В сети магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Гонка в самом разгаре? Нет, это Фатима и Умар бегают на перегонки в новых кроссовках. Все для уроков и перемен ищите на Wildberries с примеркой и оплатой при получении.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
5: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
6: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект Терпели от строительной компании Icon. Это архитектура международного уровня от нидерландского бюро Дром. Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. Терпели, сотканный для жизни. Сдача объекта конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
2: Как доставить груз на строительную площадку?
3: Тебе поможет Чагылган.
4: А отгрузить урожай?
3: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
5: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
6: Реклама на Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Ты знаешь, куда ведут все дороги?
2: Куда?
1: В КРСУ. Здесь каждый выбирает свой путь. В педагогику, историю или современные инженерные профессии. Потому что КРСУ – это качественное образование, востребованные специальности и уверенный старт в карьере. Все дороги ведут в КРСУ, потому что именно здесь начинается путь к вашему будущему. Подробности на ksu.edu.kg. Телефон приемной комиссии 0777-43-12-11.
3: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
1: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
4: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Инстаграм «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ivrache KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики без осадков. В некоторых районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 35 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях сегодня днем до 37 со знаком «плюс», на Исакуле – облачно. Воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне сегодня возможны кратковременные грозы и до плюс 23. И в Бишкеке сегодня днем без осадков воздух прогреется до 35 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
1: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
8: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
7: Неужели?
8: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
9: Чтоб животик не болел,
10: не было похмелья.
11: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
12: Энтеросгель.
13: При отравлении, похмелье, аллергии.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33-266-09-759-2022. От 2 декабря 2022 года.
15: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
16: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
17: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь. Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Джернома. Все, что нужно, покупай.
4: Демис Акчашо үчін Экарай компаниясынан алма чипстери, үріктен, алмадан жана мүмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табиғи, сапату, пайдалу. Дүң сатып алуулар үчін атайын пайдалу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-1313-92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Неміс тракторы ғымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындын эрежелерин өзгөртүүдө. Фармлит тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahren Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы, в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
7: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
8: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.

0: всемирных игр-кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

0: Ушул эле облустун Ананево айылында номер 33 куткаруу бөлүгүнүн имаратынын курулушу кызуу жүрүүдө. Микрофондо Канат Кадыр Жан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Реклама.
3: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1590 сом. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа. Подробности на gemotest.kg.
2: Деятельность лицензирована.
4: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
7: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
8: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы, в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңуз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.

0: До всемирных игр кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на шестые всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Исыкуле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardiffisaudio.kg.
0: Реклама.

Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Инстаграм. Libai.kg. Телефон 0555 48 32 60.

0: пруд во всех магазинах страны.
1: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
2: Реклама на Авторадио.

0: до всемирных игр кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце Великой Степи.
5: Авторадио. Бүгүнкү күн.
6: Бүгүнкү күндөгү кызыктар менен бөлүшүүгө учур келип жеттик окшойт. 7 август календарда, ардактуу кагармандар, анда бүгүнкү кызыктуу күндөр, жылдыздарды чогултуу күн экен. Бүгүн тоо жакка бүгүн жөнөсөң болчу да экен айжан.
7: Жакшы. Жылдыздарга жакын. Ооба. Жакшы майрам экен. Анан бирок жылдыздар асманга чыкканча 8 август болуп кетет экен да, кече барыш керек болчу экен. Мындан сырткары
6: сен жок деген 2-3 кармап жетишип калды да 12-ге чейинчи.
7: Кондитердик мак күнү майрамдалып жаткан.

0: Ақылан, жаш талант толқынымызда орын алды, сезімдерінде отырады. Бұл эфирде Зонталы оқырмандармен бүгін қызықты бір сөзгөчө айырмаланған теманың бірін таңдап алған лек. Сіз айтқан шылтоолор же эсте қалған шылтоо же мүмкін жаныңыздағы жақындардан же кол алдыңызда иштегендерден же сүйүктүүңүздөн көп угасызбы? Мына ушул темада баарлашабыз.
1: Кандайсыңар? Авторадио эң сонун тема экен дейт. Мен шылтоолорум абдан эле көп дейт, бирок бул факт менен айтылган нерсе да дейт. Уктап калыппын деп көп айтам дейт, бирок бул шылтоо эмес. Бул эртең мененки менин традициям деген ысымыбыз билдирип узаткан экен угарманыбыз.
0: Уктап калып турмун деген мындай бир биринчи орунда анан кийин көп айтыла турчу баягы шылтоолордун бири болуш керек э.
1: Мен акыркы
0: офис жумушунда иштегенде
1: акыркы ирет кандай шылтоолорду айтып көрдүм, ойлонуп көрүп айтып көрөйүн силерге. Мени көбүнчөсү сүрөткө тартып койчу, видеого тартып койчу дей беришет да. Анан ал нерсенин тартканынго тартасың, анан жөнөтчү деп баштайт, анан сүрөт беттеримди оңдоп берчи деп башташат, анан монтаж кылып берчи деп башташат, анан ошолордун баардыгын энергиямды коротпойюн деп мен телефонунда память жок деп кое турган шылтоо таап алдым. Акыркы күндөрү эң сонун шылтоо экен ушул нерсе.
0: Бир сүрөт аяп атасыңбы деген сөздөрдү уга элексиңби азырынча?
1: Жок. Жолдомун 5 мүнөттө жетип калам деп 30 мүнөттө келгендердин катарындамын дейт. Негизи болсо жаңы эле үйдөн чыгып жаткан болом деген билдирүүнү узаткан экен.
0: Кээ бир адамдарга ошол шылтоо айткан жарашабы деп деле ойлойсуң го, э? Мисалы үчүн
1: баарын эле жарашат го дейби?
0: Жок, кээ бирөөнө билип турасың го, мындай шылтоо айтып алдап атканын, калп айтып атканын, бирок ал адамга таарынбайсың го, ошондой адамдар да бар жашоодон. Азыр болсо биз фрагмент оюнун баштап, өзүнүн белеги менен угарманыбызды кубанталы, кана даяр болсоңуз кеттик.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Кино тасмадан үзүндүнү дароо жаңыртып берели, анан угармандарыбыз биздин WhatsApp номерге туура жоопторду жаза башташсын. 0709-118-118 кайсыл тасмадан үзүндү жазыңыз.
3: Тот же день, когда меня привезли, к нам пришли все его родственники посмотреть на меня.
0: Мына ушундай бул эми тасманы сериалбы же тасмабы баса?
1: Бул бир нече бөлүктөн турган тасма.
0: Тасма, э? Мен көрбөптүрмүн, бирок аябай популярдуу окшойт, көп угам да.
1: Көргөн эмес белегиз. Бул деген вайн болуп чыккан башында. Андан соң кино тасмага айланган. Мына багыт сиздерге. Коңшу казак өлкөсүндө тартылган тасма. Абдан көп болду бул тасманын чыкканына. Ал эми биз жеңүүчүгө кандай белек беребиз? Бул тууралуу да маалымат бербесек болбос. Негизи бүгүн жуманын жума күнү деп Азат айтып калды. Анан жумуш жумалык аяктап эми эс алууга да убакыт келди. Достор менен жолугушуу, сүйүктүү адамыңыз менен кино кечи же бүт үй бүлө менен жаңы тасма көрүү демалышты Бродвей кинотеатрларынан баштоого кандай дейсиз? Чоң экран, кинонун атмосферасы, попкорн жана жаңы эмоциялар, жакшы кечтин даяр формуласы. Бүгүн сиз кайсыл тасмага барасыз? Бул тууралуу биз кабар берип коелу. Азыркы учурда ал жакта Человек-пауктун жаңы бөлүгү, мындан сырткары Одиссея деген дагы дүйнөлүк кинопремьералардагы тасмалар жана эң башкысы кыргыз тасмалары дагы орун алган.
0: Окен аба чыгыптыр, аны барып көрсөңүз болот. Анда ал үчүн сиз жөн гана биздин мына ушул фрагментте жаңырган үн аркылуу кайсыл тасмадан үзүндү экенин таап туруп жөнөтө калышыңыз керек болот. WhatsApp номерди дагы бир ирет кайталап өтөйүн. 0709-118-118 угармандардан жооптор келүүдө, бирок таамай туура деген азырынча жебелер жок.
1: Кандайсыздар дейт. Сиз айткан жооп туура эмес тилекке каршы. Бар экен.
0: Бар
1: эба. Акыркы сандары 6844 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бул албетте Гелинка Сабина.
0: Колчалардарда эле жеңиш кут болсун. Бродвей кинотеатрына жогорудагы санаган дүйнөлүк премьераларды, андан сырткары Кыргызстан аймагында хит болуп аткан тасмаларды барып көрүп, чер жазып кайтыңыз кайра.
1: Ооба. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз жана албетте биз кийинки жеңүүчүлөрдү буюрса дүйшөмбү күнүн баштап кайрадан аныктап баштайбыз.
0: Кеттик алдыны көздөй.
2: Фрагмент оюну. Погода.
4: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. В Нисыкуле завтра кратковременные грозы, в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможны кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
5: Реклама. Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
7: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
6: Неужели?
7: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
8: Чтобы животик не болел,
9: не было похмелья.
10: Принимай энтеросгель, гель от отравления.
11: Энтеросгель.
12: При отравлении, похмелье, аллергии.
13: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Регистрационный номер KG33-266-09759-2022. От 2 декабря 2022 года.
14: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
15: Кто поможет тебе на топливо не тратиться?
16: Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
17: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
18: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: 14.00. Люча Кит-Кейджи.
1: Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
5: Ты знаешь, куда ведут все дороги?
6: Куда?
5: В КРСУ. Здесь каждый выбирает свой путь. В педагогику, историю или современные инженерные профессии. Потому что КРСУ – это качественное образование, востребованные специальности и уверенный старт в карьере. Все дороги ведут в КРСУ, потому что именно здесь начинается путь к вашему будущему. Подробности на ksu.edu.kg. Телефон приемной комиссии 0777 43 12 11.
7: Только с

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
4: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
5: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
6: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
7: Новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
6: Неужели?
7: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
8: Для девчонок и ребят мы создали Ташрабат. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Ташрабат.
9: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Ташрабат. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
10: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
11: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
12: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
13: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
14: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
15: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
16: Деятельность лицензирована.
17: Как доставить груз на строительную площадку?
18: Тебе поможет Чагылган.
17: Отгрузить урожай?
18: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: ишенем жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-507-700. Ишмердүүлүк лицензияланган. Реклама.
1: Жарнама.
0: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнол Релакс Гель.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Уж Абайбека Алимджанова, 14.
2: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: Погода. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
1: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
2: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
3: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
4: Так, борсоки, золото, пышные, горячие, только из казана. Скорее на стол, пока дымятся.
5: Апа, новости на Номад ТВ. Такие же горячие, как ваши борсоки.
4: Неужели?
5: Самые оперативные и важные новости Кыргызстана. Мы в центре главных событий. Номад ТВ. Свежие новости каждый день. Прямые эфиры в 16:00, 19:00 и 22:00. Номад ТВ. Узнай главное первым.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
8: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
9: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
10: Мне посоветовали мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
11: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
12: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504-49-49-00.
13: Экорай, все, что нужно, покупай.
14: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. Экорай.

0: всемирных игр-кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
2: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
4: Реклама на Авторадио. 0 707

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
1: Реклама. Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года. Деятельность лицензирована.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559 006 730.
2: Только за...

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы, в дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13, и в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Логистикалық компания CPS. Ең маңызды жүктерді және баалу документтерді бізге ішеніп тапсырышат. Анкени, біз аларды аяр мамилеменен тез және дүйнөнүн қаалаған үлкөсүнө жеткенебиз. CPS. Ишенимдүү өнүктөшүңүз. Бізге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт CPS.kg. Instagram CPS Logistics. Ишмердүү үлкөсүнө жеткенебиз.

0: всемирных игр кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на шестые всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Логистическая компания CPS. Нам доверяют самые важные грузы и ценные документы, потому что мы доставляем все бережно и быстро в любую страну. CPS. Надежное сотрудничество. Звоните 0555-950-110. Сайт cps.kg. Инстаграм CPS Logistic.
2: Деятельность лицензирована.
3: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1590 сом. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 20 июля по 2 августа. Подробности на gemotest.kg.
4: Деятельность лицензирована. Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
5: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
6: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
7: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Реклама на Авторадио. 0700.

Мы уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38. Ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов. Ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Джернома.

0: до всемирных игр кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на шестые всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

0: Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Чуйской области завтра днем воздух прогреется до 36 градусов, ночью ожидается плюс 21. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях завтра днем до плюс 38, ночью температура опустится до 23 градусов. На Иссык-Куле завтра кратковременные грозы. В дневное время воздух прогреется до 25 градусов, ночью ожидается до плюс 17. В Нарыне завтра до 27 градусов днем, ночью плюс 13. И в Бишкеке завтра днем возможно кратковременные дожди и грозы. Воздух прогреется до 36 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 21. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама.

0: Многофункциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека, проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
1: Создаем интерьер, который запоминается с первого взгляда. Натуральный мох-ягель, не требующий полива и ухода, сохраняет свою красоту до 20 лет. Также в нашем ассортименте декоративные фитостены из искусственной зелени для офисов, ресторанов и домов. Посмотрите наши реализованные проекты в Instagram fitostena.kg. Звоните 0508-700-900.
2: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
3: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: всемирных игр кочевников осталось 24 дня. Спонсор отчета — компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Ха, работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Кыргызстан приглашает вас на шестые всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

0: Реклама. Жарнама. До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Жаркое лето. В магазинах Ив Роше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ив Роше, в ТЦ Азия Молл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ив Роше KG и по телефону 0500 50 770 401.
0: Реклама на Авторадио 0 777 118 118.

0: Борис, я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
1: Алимскул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алимскул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
2: Деятельность лицензирована.
3: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Icon» запускает масштабный розыгрыш с 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра», а также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнадзора серии SL номер 0276, регистрационный номер 580 от 13.07.2026.
6: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
7: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама. Машина снова не завелась? Опоздание, нервы, потерянное время. Сеть магазинов «Автостарт» решат проблему быстро. Аккумуляторы для любых авто в наличии. Бесплатная доставка, установка и диагностика. Сдай старый аккумулятор, получи выгоду на новый. Узнайте больше на сайте автостарт.kg. «Автостарт» – надежный аккумулятор, уверенный старт.
1: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнул Релакс Гель.
2: Для девчонок и ребят мы создали Тэш-робот. Все, о чем можно мечтать, что надеть, во что играть и учиться лишь на 5. Мама рада, папа рад, детство – это Тэш-робот.
3: Здесь детские мечты обретают форму. Детский торговый центр Тэш-робот. От необходимого до невероятного. Максима Горького, 1Г.
4: Холестерин под контролем, забота о здоровье каждый день. Лактофлорен и холестерол – итальянский пробиотический комплекс с природным статином, пробиотиками, коэнзимом Q10 и витамином ПП. Помогает поддерживать нормальный уровень холестерина. Лактофлорен и холестерол. Сделано в Италии.
5: Тутто бене. Все в порядке с лактофлорене.
6: БАД не является лекарственным средством. Деятельность лицензирована.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558 91 50 02.

0: «Поток Вифрут» во всех магазинах страны.
1: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, «Джелмаян». Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. «Джелмаян» – помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джелмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
2: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.
3: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.
4: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

0: Бренд бытовой химии номер один в Китае. Биоразлагаемые и гипоаллергенные. Средства для посуды подходят даже для мытья овощей и фруктов. Выбирая лучшее для себя, выбирай Либай. Ищите нас в торговых точках и в Instagram. Libai.kg. Телефон 0-555-48-32-60.
1: Хотите побывать на Женевском озере и попробовать настоящий швейцарский шоколад? До исполнения желаний один шаг. Откройте онлайн-расчетный счет и оформите карту Visa Signature в приложении KSB Online в коммерческом банке KSB. Получите 50% скидки на первый год обслуживания. Отправляйтесь в авторский тур по Швейцарии на двоих. Акция действует с 1 августа по 30 ноября 2026 года.
2: Магазин «Шеф-гурман» предлагает большой выбор разнообразных продуктов для кафе, ресторанов, баров, гостиниц и для дома. Заказывайте все в одном месте и радуйте ваших гостей вкусными блюдами. А мы порадуем вас отличным ассортиментом, высоким качеством и доступными ценами. Подробности в Instagram «Шеф.гурман» и по адресам: Бишкек, Кулатова 1Б, рынок Дордой Моторс в здании Чуйка Парк. Ош, Абайбек Алимджанова, 14.
3: Как доставить груз на строительную площадку?
4: Тебе поможет Чагылган.
5: А отгрузить урожай?
4: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
6: Только

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама. Сырғады, болдырғады, бес жарыстықта шабат. Қиялданған нәрселер, киген киім ойындар. Жалаң бешке оқушы, ата-енелер құбанат, балалық бұлта шабат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінін оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
5: Кыргызстан приглашает вас на 6-е Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью 6-х Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио. Движение только вперед.
1: Чай, гончай, таеши,

0: радио.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам. В

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Авторадио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Реклама.
1: Жарнама. Сырғайды ғылдырғады, бес жарыс құтташа бат, қиылданған нәрселер, киген киім ойындар, жалан бешке оқушы, атайынылер құбанат, балалық бұлташа бат.
2: Бұл жерде балдардың қиялдары чындыққа айланады. Ташрабат балдар соды бұрбұру, керекті өсінің оқмышты ұсына чейін. Максим Горький, Биргі.
3: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
4: Чтобы быть спокойным за работу корпоративного транспорта, заключите договор с компанией «Автоэлемент». И в любое время получайте качественные услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей с полной бухгалтерской отчетностью. Дэн Сяопина 351. Инстаграм «Автоэлемент KG».
5: Кыргызстан приглашает вас на шестые Всемирные игры кочевников. Прикоснитесь к миру, где оживает история, а традиции, бережно хранимые веками, обретают новую жизнь. Вас ждут величественные горы, самобытная культура, этноярмарки, народное искусство, захватывающие конные состязания, национальная кухня и неповторимая атмосфера великого кочевого наследия. С 31 августа по 6 сентября станьте частью шестых Всемирных игр кочевников, грандиозного праздника культуры, спорта и единства народов. Всемирные игры кочевников – это не просто соревнования, это живая история, многовековые традиции и дух свободы, который продолжает жить в сердце великой степи.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Реклама.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4-й микрорайон 46.

0: впрок.
1: Знаток. Все продукты, которые хочется съесть. Заходи, покупай. Знаток. Лучшее из лучшего. Выбирай.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
3: Мегалайн. Интернет с высоким разрядом скорости. Тарифные планы кросс, спринт и марафон. Выбирай свой ритм подключения. Скорость до 600 мегабит в секунду. И тарифы от 1000 сомов. Мегалайн. Шагай по 100 вместе с нами. И будь всегда на шаг впереди.
4: Лицензия ГАЗ 16-15-49КР. 17-02-13КР.
2: Реклама на Авторадио.
5: 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Жарнама.
1: Лар бары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
5: Alim School – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
6: Деятельность лицензирована.
7: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
8: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
9: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
2: Экорай, все, что нужно, покупай.
3: Все, что нужно для здорового питания от компании Экорай. Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501 13 13 92. Экорай.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.